Вначале краткий анонс. Состоялся телефонный разговор между главами государств Азербайджана и Украины. МИД Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанские обвинения Жана Ноэля Барро. Визит Кай Калс. Динамика отношений Азербайджана и Европейского Союза вопреки преградам. А сейчас более подробно. 6 мая президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение положительной динамикой в развитии отношений между нашими странами. Мы также провели обмен мнениями о реализации в рамках двусторонней повестки вопросов, обсужденных на встрече в Габале. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Монтенегро. В рамках визита председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова примет участие в первом саммите председателей парламентов Парламентской ассамблеи Средиземноморья, который пройдет в городе Будва. Предусмотрены выступления председателя Милли Меджлиса на саммите и ряд встреч. 6 мая состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Украины Джейхуном Байрамовым и Андреем Сибигой. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из переговоров и достигнутых договоренностей между президентами Азербайджана и Украины, а также актуальные темы партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной.

Мы решительно отвергаем обвинения, озвученные 6 мая в Сенате Франции министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро против Азербайджана, говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде относительно обвинений, высказанных министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в Сенате Франции против Азербайджана. Отмечается, что использование французским министром выражений вроде «Нагорный Карабах» в кавычках в отношении Карабахского региона, являющегося суверенной территорией Азербайджана, является неприемлемым. Решительно осуждаем подобные провокационные заявления французской стороны, ставящие под сомнение суверенитет Азербайджана над собственными территориями и вызывающие сомнения в вопросах защиты культурного и религиозного наследия в период, когда после справедливой войны, проведенной Азербайджаном в рамках норм и принципов международного права на своих суверенных территориях, созданы условия для устойчивого мира в регионе. Заявление французского министра по поводу сноса некоторых сооружений, оставшихся со времен оккупации, при игнорировании факта разрушения сотен мечетей и других объектов культурного наследия на территориях Азербайджана в период оккупации Армении, а также неуместная ссылка на текущий процесс в Международном суде ООН, являются наглядным примером двойных стандартов. Исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенных территориях Азербайджана, являются частью нашего национального культурного наследия и охраняются вне зависимости от их происхождения, светской или религиозной принадлежности. Призывы Франции к реализации оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабахском регионе Азербайджана являются явным искажением реальности. Именно Азербайджан неоднократно выступал с инициативами по проведению таких миссий, однако, к сожалению, это стало невозможным из-за известных препятствий со стороны таких стран, как Армения и Франция. Само ЮНЕСКО подтвердило данный факт в своем отчете за 2005 год. В заявлении пресс-секретаря МИД подчеркнуто, что подобные заявление французского министра не служит построению устойчивого и подлинного мира в регионе. Город Ханкенди, расположенный у подножия Малого Кавказа, переживает новый расцвет. Проводимые в городе масштабные строительно-восстановительные работы не только преображают облик Ханкенди, но и обуславливают развитие туризма. Реализация современных инфраструктурных проектов, реконструкция дорог и благоустройство общественных пространств делают этот город местом притяжения для туристов. Открытие новых гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания в Ханкенди обеспечивает комфорт посетителей. В то же время горный ландшафт вокруг города, чистый воздух и богатая природа создают широкие возможности для развития экотуризма. Благоприятное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура делают поездки в Ханкенди более удобными. Все эти факторы способствуют превращению Ханкенди в один из перспективных туристических центров региона. Можно с гордостью сказать, что сегодня Ханкенди – один из самых посещаемых туристами городов нашей страны. Знакомство с городом дарит посетителям этой прекрасной земли яркие и незабываемые впечатления.

0: Штаб-квартире Организации Объединенных Наций ООН в рамках второго международного форума по обзору миграции состоялось мероприятие на тему «Формирование безопасных, инклюзивных и устойчивых городов в период миграции. Подготовка к ВУФ-13», цель которого было привлечение внимания ко Всемирному форуму городов, который пройдет в Баку. Мероприятие было определено как одно из 18 дополнительных высокоуровневых мероприятий, предусмотренных в рамках форума в штаб-квартире ООН. Основной целью мероприятия стала поддержка глобального продвижения ВУФ-13, который пройдет в нашей стране, а также обсуждение взаимосвязи между процессами миграции и урбанизации. После выступления под модераторством постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Тофика Мусаева состоялись панельные обсуждения и интерактивная сессия. Кроме того, состоялись общие дебаты обзорного характера, посвященные результатам обсуждений, проведенных в рамках круглых столов. Руководитель азербайджанской делегации Вюсал Гусейнов поделился опытом Азербайджана как страны первопроходца в реализации глобального договора о безопасности, упорядоченной и законной миграции, касающимся расширения исполнения данного документа, и отметил, что эффективное использование технической и финансовой поддержки играет важную роль в достижении этой цели. В немецком городе Лейпциг под председательством Азербайджана проходит ежегодный саммит Международного транспортного форума. Тема саммита «Финансирование устойчивого транспорта» имеет огромное значение на фоне изменения климата, урбанизации и технологических инноваций. Генеральный секретарь Международного транспортного форума Йен Тэ Ким сказал, что в период председательства Азербайджана в форуме страна внесла большой вклад в деятельность форума и особо подчеркнул важность этого с точки зрения изучения различного опыта. Выразив удовлетворение успешным председательством на форуме, он рассказал о реализации успешного сотрудничества между нашей страной и организацией, а также активной поддержке Международного транспортного форума со стороны правительства Азербайджана. Отметим, что данное мероприятие является не только крупнейшим собранием министров транспорта в мире, но и считается ведущей глобальной платформой для формирования транспортной политики. Ударные дроны Азербайджана представлены на международной оборонной и аэрокосмической выставке «Шаха-2026» в Стамбуле. На выставке представлены 3 дрона. Речь идет о дронах «Гусхун» и «Гырхы» и «Гырхы-С», произведенных азербайджанской компанией «РД Смарт». Отметим, что с 30 сентября по 2 октября 2026 года в Баку пройдут 6-я азербайджанская международная оборонная выставка «АДЭКС-2026» и 15-я международная выставка внутренней безопасности, охраны и спасения «Security Caspian-2026». На «АДЭКС-2026» будут представлены несколько новейших азербайджанских продуктов, которые ранее нигде не демонстрировались. Дипломатическая риторика между Францией и Азербайджаном вновь стала центром внимания. Причиной этому послужило заявление, сделанное в Сенате Франции министром Европы и иностранных дел Жаном Ноэлем Барро. Министерство иностранных дел Азербайджана категорически опровергло эти обвинения и ответило на них с решительностью и жестокостью. В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что использование термина в кавычках «Нагорный Карабах» в отношении Карабахского региона, который является суверенной территорией Азербайджана, неприемлемо для французского министра. Официальный Баку считает, что этот термин уже не соответствует текущим политическим и правовым реалиям. Азербайджанская сторона рассматривает Карабах как свою суверенную территорию и подчеркивает, что все процессы, происходящие в регионе, осуществляются в соответствии с международным правом. В заявлении также подчеркивается, что Франция применяет двойные стандарты в отношении Азербайджана. Отмечается, что в период оккупации Армении азербайджанских территорий, разрушение мечетей и историко-культурных памятников на протяжении долгих лет не вызывало должного внимания на международных форумах. Вместе с тем, обеспокоенность по поводу некоторых строек в регионе официальный Баку расценивает это как необъективный подход. Еще один важный аспект – вопросы, касающиеся деятельности ЮНЕСКО. Азербайджанская сторона утверждает, что неоднократно предлагает направить Карабах в международную оценочную миссию. Однако по различным политическим причинам этот процесс не был осуществлен. В связи с этим вопросом политолог Турал Исмаилов в заявлении Международному радио отметил, что подобные высказывания официальных лиц Франции связаны с формулирующимся в регионе новыми политическими реалиями. Вот уже в который раз французские чиновники участвуют в кампании очернения Азербайджана. В то время как между Азербайджаном и Арменией устанавливается мир и доверие, к сожалению, такие безответственные политики, как Жан-Ноэль Барро, не понимая особенностей Южно-Кавказского региона и неправильно оценивая ценность и силу Азербайджана, продолжают очернять нашу страну. Сегодня некоторые люди, в частности Жан-Ноэль Барро, говорят о принципах международного права, но при этом умалчивают о том, как нарушались права Азербайджана. Они не упоминают оккупацию азербайджанских земель, которая длилась 30 лет, и различные дезинформационные кампании против нашей страны, которые проводились после того, как Азербайджан стал следовать международному праву. Все это говорит о беспомощности этих политиков. В регионе сложилась новая политическая ситуация, и для достижения долгосрочного мира важно признать ее. Азербайджанская сторона ожидает от Франции более взвешенной и объективной позиции по этому вопросу.
1: Бейналхалк радио. Миллионларын һәм сөһбәте.
0: Несмотря на предвзятые резолюции и попытки некоторых евроструктур осложнить отношения Баку и Брюсселя, визит Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам, политике безопасности вице-президента Европейской комиссии Кая Каллас в Азербайджан подтвердил, что прагматизм и взаимные интересы стоят выше политических манипуляций. Продолжая серию конструктивных контактов с президентом Ильхамом Алиевым, начатую еще в прошлом году, визит госпожи Кая Каллас в Баку сразу после саммита в Ереване наглядно демонстрирует, что ориентированный на результат диалог с Азербайджаном остается для Европейского союза неоспоримым приоритетом. Послушаем политолога Зурию Гараеву.
2: В рамках Европейского союза, конечно же, есть и рационально мыслящие, способные на логический анализ личности и официальные лица. Что, я считаю, проявилось в содержании и атмосфере встречи с Кая Каллас. Потому что они, по крайней мере, понимают, что стабильность в этом регионе сулит большие дивиденды и для самого европейского континента, что также рождает желание внести свой вклад. Если определенные круги этого не понимают, значит, в их интересы вообще не входит вопрос благополучия самого Европейского союза.
0: Азербайджан и Европейский союз являются надежными партнерами. В ходе переговоров с президентом Ильхамом Алиевым Кая Каллас подтвердила, что роль Баку на европейском энергетическом рынке остается стратегически важной. 10 стран, импортеров газа и статус ведущего торгового партнера – лишь часть крепкого фундамента сотрудничества. Особое место в повестке заняли транспортные проекты. В частности, запуск инициативы ТРИП рассматривается как важнейший шаг к укреплению региональных транспортно-коммуникационных связей, имеющих стратегическое значение для обеих сторон. Послушаем эксперта Центра анализа международных отношений Метина Мамедли.
3: Из посланий, прозвучавших на встречах, стало ясно, что стороны намерены еще больше углубить связи именно в этих направлениях. Естественно, в политической повестке Европейского союза есть и другие темы. В частности, речь идет об инфраструктуре, устойчивости и эксплуатации альтернативных источников энергии. И считаю, что стороны могут развивать и углублять сотрудничество в этом направлении. В целом, события последних лет показывают, что отношения между Азербайджаном и Европейским союзом развиваются по различным.
0: Также особое место в повестке заняло участие президента Азербайджана в формате видеосвязи в 8-м саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Событие уже названо историческим. Последние 9 месяцев Баку и Ереван живут в условиях мира, что открыло путь к постепенному восстановлению экономических связей. Азербайджан, зарекомендовавший себя как гарант энергобезопасности региона, вносит вклад даже в энергетическую стабильность Армении. Совокупность и все эти факты подтверждают, что регион вступил в эпоху мира стабильности и созидательного развития. преддверии предстоящей в Баку с 17 по 22 мая 13-й сессии Всемирного форума городов по всей стране проводятся просветительские кампании. Цель – не только повысить уровень информированности о престижном международном событии, но и познакомить широкую аудиторию с современными подходами к устойчивому городскому развитию. В рамках этих мер в разных городах Азербайджана проводится фестиваль «ВУФ-13». Данная инициатива наглядно демонстрирует, что тема городского планирования выходит за рамки столицы и охватывает все регионы страны. Состоявшийся в Шики очередной фестиваль также оказался весьма увлекательным и информативным. В рамках образовательных сессий студентам

0: многих жилых районов, где до сих пор можно увидеть средневековые восточные градостроительные традиции. Этот уникальный образец имеет особое значение с точки зрения гармоничного сочетания исторического наследия и современного развития. В своем заявлении журналистам менеджер по коммуникациям операционной компании ВУФ-13 Азербайджан Эмин Гусейнзаде поделился последними данными о регистрации.
1: Дүния шәһәр салмак форумының 13-нче сессиясе чәрчевесендә хал-хәзердә
0: к настоящему времени на 13-ю сессию Всемирного форума городов зарегистрировалось свыше 26 тысяч человек из 170 стран. Мы ожидаем, что в ближайшие дни это число будет расти. В Шекинском филиале Азербайджанского государственного педагогического университета состоялась просветительская сессия для студентов и преподавателей. Участники смогли задать вопросы о предстоящем мероприятии ВУФ-13, а также о городском планировании. Отметим, что просветительская кампания будет еще проводиться и в других регионах. Так, следующая встреча предстоит в Мингичавире, затем в Гянде, и последняя состоится 10 мая в Ханкенде. Колыбель древнего наследия и естественной красоты Щеки – один из древнейших и наиболее примечательных городов Азербайджана. Этот край славится своими достопримечательностями и ежегодно принимает тысячи туристов. Одним из исторических мест города является национальный историко-архитектурный заповедник Юхары-Баш. Он считается древнейшей частью города Шеки. На территории заповедника расположены дворец шекинских ханов, крепость, караван-сараи, другие историко-архитектурные памятники и лавки, торгующие различными изделиями ручной работы. На 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр Шеки вместе с ханским дворцом был включен в список всемирного наследия организации. Особый интерес у туристов вызывает щебеке – изящные узоры, украшающие окна дворца шекинских ханов, построенного в 18 веке, являются одними из прекраснейших образцов этого искусства. Утонченные композиции дворца и сегодня не оставляют посетителей равнодушными. Среди ремесел, развивающихся в Шеки с древнейших времен, можно выделить шелководство. В средние века Шеки считался одним из крупнейших центров производства шелка и ткачества не только в Азербайджане, но и на всем Ближнем и Среднем Востоке. Шекинский шелк славился во всем мире, и эта традиция сохраняется по сей день. Эко-агротуристическое хозяйство «Биогарден», расположенное в селе Ойрет Шекинского района, также привлекает внимание туристов. В этом хозяйстве площадью 8 гектаров насчитывается более 3000 фруктовых деревьев, а также действует пасека. Здесь можно ощутить гармонию красоты, природы и сельской жизни. Одним из традиционных явств, которые обязательно стоит отведать туристам, приезжающим в Щеки, несомненно, является знаменитая щекинская халва. Помимо халвы, в шекинских кондитерских готовят и другие традиционные азербайджанские сладости – бамию, тель-халву, фундучную халву и карамель-барама. Непременно попробуйте эти сладости, если окажетесь в Щеки.

В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского. В города Агдам и Ходжавен отправлены очередные группы переселенцев. Мэр Кишинев.

УФ-13 в Баку станет важным шагом для укрепления глобального взаимодействия между городами. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо папе римскому Льву XIV по случаю дня коронации. Спикер Милли Меджлиса Сагиб Агафарова встретилась с председателем парламента Монтенегро Андреем Мандичем. Об этом Сагиб Агафарова написала на своей странице соцсети X. Развивающееся межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро способствует развитию более прочного политического диалога и более тесных двусторонних отношений, основанных на принципах доверия и дружбы, говорится в публикации. Центр азербайджанского языка и культуры, действующий при Национальном университете современных языков, одном из самых авторитетных университетов Пакистана, по инициативе посольства Азербайджана в Пакистане провел конференцию на тему переосмысления городов, диалог между Пакистаном и Азербайджаном по градостроительству и устойчивому развитию. Посол Хазар Фархадов подчеркнул, что 2026 год объявлен в Азербайджане годом градостроительства и архитектуры, отметил, что проведение 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку является показателем вклада страны в международные процессы урбанизации и высокого доверия, завоеванного страной в качестве надежного партнера. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в город Агдам переселяется 41 семья, 156 человек, а в город Ходжавенд 57 семей, 206 человек. Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шахидов, погибших на этом пути. 13-я сессия Всемирного форума городов Баку в УФ-13 является одним из наиболее значимых международных событий в сфере устойчивого городского развития. Для муниципии Кишинео участие в этом форуме представляет особую ценность, поскольку это уникальная возможность для прямого диалога с руководителями городов, международными экспертами и представителями профильных организаций со всего мира. Об этом заявил мэр города Кишинео Ион Чебан. Мэр уверен, что форум в Баку станет важным шагом для укрепления глобального взаимодействия между городами и будет способствовать выработке эффективных решений для современных урбанистических вызовов. По его словам, кроме того, такие мероприятия способствуют укреплению международного сотрудничества между муниципалитетами, что особенно важно в условиях стремительной урбанизации и необходимости совместного поиска решений на глобальные вызовы. Объявлены медиапартнеры 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13, которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года. Международные медиапартнеры ВУФ-13 – Euronews, Archdaily, Century of Cities. Местные медиапартнеры ВУФ-13 – азербайджанское телевидение и радиовещание АСТВ, общественная телерадиовещательная компания HTMI TV, телеканал ANews, Caspian International Broadcasting Company, азербайджанское государственное информационное агентство Азерта, информационное агентство «Репорт», информационное агентство «Тренд», «Азерпресс», «АПА», «Асан Радио» и «Планет ФМ». 8 мая во всем мире отмечается Международный день талассемии. Эта дата призвана привлечь внимание к проблемам людей. Эта дата призвана привлечь внимание к проблемам людей, страдающих талассемией, усилить информированность общества о заболевании. Международный день талассемии имеет не только медицинское значение, но и способствует формированию у людей чувства социальной ответственности и более чуткого отношения к пациентам. В Азербайджане борьба с талассемией является одним из направлений здравоохранения, которому на государственном уровне уделяется особое внимание. Утвержденное распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года государство программа по борьбе с талассемией на 2015-2020 годы была направлена на усиление профилактики заболевания, проведение просветительской работы среди населения и совершенствование медицинской помощи пациентам с талассемией. Ее цель заключалась в снижении уровня заболеваемости, инвалидности и смертности путем совершенствования профилактики и лечения талассемии в нашей стране.

0: Отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом носят стратегический характер. Визит вице-президента Европейской комиссии Кая Каллас в Баку говорит о том, что сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом приобретает более широкие стратегические очертания в свете новых геополитических реалий. Этот визит подчеркивает, что вопросы, касающиеся энергетических, транспортных и региональных связей между Азербайджаном и Евросоюзом, становятся все более актуальными. Таким образом, еще раз доказывается, что Азербайджан занимает важное место в регионе, выступая в качестве стратегического моста между Европой, Южным Кавказом, Каспийским бассейном и Центральной Азией. Оценивая Азербайджан как ценного и надежного энергетического партнера для Европейского Союза, она подчеркнула, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между сторонами, особенно в области торговли, транспорта и цифровых технологий. По словам Каллас, укрепление связи между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией отвечает общим стратегическим интересам сторон. Она отметила, что Брюссель открыт для обсуждения более структурированного партнерства с Азербайджаном. Эти взгляды свидетельствуют о том, что Кая Каллас придает Азербайджану особое значение в рамках европейской повестки дня по отношению к Южному Кавказу и Центральной Азии. В эпоху, когда транспортные пути претерпевают значительные изменения, а Средиземноморский коридор приобретает все большее значение, Азербайджан становится важным стратегическим центром как для Европейского Союза, так и для связи между Европой и Азией. Особенно в свете рисков, связанных с глобальными цепочками поставок, неопределенности в традиционных маршрутах и растущей необходимости в альтернативных транспортных коридорах, значимость среднего коридора существенно возрастает. В этой связи Азербайджан играет ключевую роль как транзитная страна, обладающая как развитой инфраструктурой, так и политической стабильностью. Региональные транспортные проекты еще больше усиливают роль Азербайджана в евразийских связях. Вот что об этом сказал депутат Ризван Набиев. Благодаря мирным инициативам президента Азербайджана Южный Кавказ превращается из зоны риска в новое экономическое пространство. Европейские союзы и отдельные его страны вступают в активный диалог с Азербайджаном с целью сохранить существующие экономические связи и создать новые возможности для экономического взаимодействия. Этот диалог также основан на прочных принципах партнерства. Сегодня Азербайджан представляет собой не только страну, экспортирующую энергоресурсы, но и влиятельного игрока, который активно участвует в обсуждении вопросов региональной безопасности, транспорта, дипломатии и международного сотрудничества. Поэтому визит Кая Калласа в Баку следует рассматривать как важное событие, которое в очередной раз подчеркивает стратегический характер отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Текущая модель сотрудничества основана на принципах взаимных интересов, политического реализма и прагматизма. Это позволяет обеим сторонам успешно решать актуальные вопросы и строить долгосрочные отношения, основанные на взаимопонимании и общих целях. Внешняя политика Азербайджана основывается на национальных интересах, что делает нашу страну надежным и эффективным партнером в глобальных геополитических процессах. Таким образом, под руководством президента Ильхама Алиева наша страна продолжает развивать мудрый дипломатический курс на международной арене, еще больше укрепляя свое стратегическое значение.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

и весь азербайджанский народ, в том числе и я, часто думали, что в мире нет справедливости, потому что если бы была справедливость, то мы не оказались бы в таком положении. В том числе и я был такого мнения. Но жизнь показала, что справедливость есть, просто надо быть